0: new and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blondish, Flowers on the Dance Floor.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Hour Hit Radio. New and fresh music. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, Down For You.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104 и

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: You're listening to Power Hit Radio. Power Hit Radio.
1: Feel the power. Power Hit. Yes.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is... Power Hit Radio.

0: Архит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Last Frequencies, Lilithol.

0: Talk.
1: New and fresh music.
0: Power Hit. Hit Radio.
2: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Stay tuned on
1: Power Hit Radio.
2: С добрым утром! В Мурманске 7.00. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Ну, конечно, никакие не двое против сна. Я, как всегда, здесь один в студии в такое раннее время. Где еще вы найдете второго такого сумасшедшего человека? Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Я, как всегда, стартую здесь в утреннем шоу у нас на Power Hit Radio. А еще у нас не только стартует, а прям продолжается активно сезон выпускных вечеров, которые в этом году что-то, ну, разошлись совсем не на шутку. И даже в июль немножечко заскакивают и его задевают. Отдыхать, конечно, хотят все и делают, поверьте, сейчас все мощнее и мощнее, потому что пора выпускных в девятых классах уже прошла, а сейчас мы выходим на новый уровень, выходят на арену одиннадцатиклассники. Я думаю, что вы наверняка их видите на улицах нашего города, таких молодых, беззаботных и абсолютно счастливых, одуревших от того, что в лучшем смысле этого слова, от того, что это наконец-то завершилось. Так что всех, кто сейчас празднует свои выпускные, это касается и классных руководителей, и учителей, и завхозов, которым наконец-то можно так часто не мыть свои лицеи, гимназии и школы, я, конечно, вас с большим удовольствием поздравляю. Ну и к разговору про выпускные. Люди, которые заканчивают свои учебные заведения, они, конечно, примерно об одном во всех частях нашего мира. И вот парня, которого зовут Сэм Стейнгард, ну, вряд ли в поселке Молочный учится, судя по имени. В общем, не смог он себе найти пару на свой выпускной, решил провести фотосессию со своей кошкой и пригласить ее на выпускной вечер. Десятилетняя кошка Руби, которую когда-то он взял из приюта, для нее шили очаровательное платье, ну, понятное дело, на сам выпускной кошка не пошла, чтобы не подвергать ее стрессу из-за шума и большого количества людей. Хозяин у нее прям молодец. Но фотографии, если вы еще в интернете не видели, то посмотрите. Этого стоит. Мне кажется, у вас очень приятное начало этого дня будет, как, в принципе, всегда, и который вы проводите вместе с Power Hit Radio. Так что, ну что, понедельник у нас, завершающий понедельник июня, буквально два дня, и этот летний месяц заканчивается. Просыпайтесь. Доброе утро.

0: Летом некоторые автолюбители отказываются от применения специальных моющих жидкостей лобового стекла и заливают в бачок омывателя обыкновенную воду, добавляя различные концентраты омывателя стекол. Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле, как вы понимаете, автомобильном у вас хотим узнать, пользуетесь ли вы летней омывайкой или концентратом, какой или какую предпочитаете и насколько довольны результатом. Про ваши опыты, удачные и неудачные особенно, рассказывайте, пожалуйста, 488-448, номер нашей студии по-прежнему, и, как всегда, с 8 до 9 утра. Он принимает ваши сообщения, ну а прямо сейчас уже открыта наша группа во ВКонтакте, разумеется, наше мобильное приложение Power Hit Radio. Хотя, если у вас есть информация по дорогам, какая-то важная, значимая, веселая, забавная, странная, все, что вы увидели, пока ехали до вашего пункта назначения, вы нам можете рассказывать, мы все это в эфир обязательно передадим, а по теме эфира, напоминаю, можно звонить с 8 до 9 утра, 488-448.
1: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: Полярный эспрессо.
1: Время и лето персонально летят настолько быстро, что некоторые мурманчане уже возвращаются из своего отпуска обратно к нам в город. Если вы вдруг слушаете новость сейчас про себя и узнаете в этих строчках себя любимого, то вот вам, собственно, важная статья, которую нам диетолог написала, да, и под дверь подсунула практически. Рассказала о том, что же делать, если вы отекли после отдыха. Какая деликатная формулировка. Не сходятся прежние джинсы, а отек после отдыха. Так вот, как отмечает специалист, не надо делать резких движений. Это, во-первых, блистательная цитата от диетолога. Я бы ее прям себе напечатал, вырезал и где-то над входом на кухню повесил, если честно. Не нужно себе устраивать жуткие голодания или лимфодренажные пытки. Звучит даже как-то устрашающе, если честно. По словам специалиста, возвращаться к привычным режимам лучше постепенно. Наладить сон, добавить движение, выбирать продукты с нормальным гликемическим индексом, я бы даже так сказал, выбирать нормальные продукты, например, яйца или гречку, советует нам диетолог, а вот воду пить маленькими глотками по 2 глотка каждые 20 минут. И тогда у вас, как говорится, отек отступит, и в джинсы тоже обратно мы сможем с вами влезть. Ну, а если вы еще только отправляетесь в какое-нибудь летнее путешествие, то вот вам новость от РЖД, которая разрешила бронировать столики в вагонах бистро. Пока нововведение доступно только в 2 скоростных поездах, «Аврора» и «Буревестник». «Аврора» — это, если что, из Москвы в Петербург. Ну и обратно, я надеюсь, тоже. Возрожденный в прошлом году фирменный поезд в 2-этажном исполнении. Там отдельный вагон-бистро имеется. А вот «Буревестник» — это фирменный скоростной поезд в Нижний Новгород, который тоже не так давно вернулся на наши пути, буквально в декабре 2025-го. Механизм прям максимально простой. Вы при покупке билета выбираете резерв стола в вагоне-бистро, указываете удобное вам время — не которое вам мужчина скажет, что придете в этом, а теперь сами выбираете, когда же вам все-таки хочется в вагоне бистро оказаться. Бронируете себе конкретный столик, сразу заказываете блюда из меню, ну и их оплачиваете. И к назначенному часу еда уже будет ждать пассажира. Правда, пока позаботиться о столике придется заранее, не позднее, чем за 24 часа до отправления поезда. С начальной станции можно будет сделать заказ. Да и он тоже должен быть не меньше, чем на 3000 рублей. Ну, хотя бы рубли. Это уже тоже успокаивает. Да и помню цены в вагоне-бистро и в вагоне-ресторане. Ну, как говорится, водички попили, по булочке съели. Ну, вот и трешечка ушла. Ну, а тех, кому такая схема не подходит, вас РЖД спешит успокоить. Говорит, что обычная, привычная нам живая очередь, естественно, останется. Говорят, что этот сервис будет и дальше, естественно, тоже распространяться. А запущен он вот буквально уже с сегодняшнего дня, с 29 июня 2026 года. Так что думайте о своих путешествиях и в этом смысле слова. Напоминаю, что и дорога тоже может быть вполне себе приятной, но теперь получается еще и вкусной. Это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
5: Мэтт Кэн Кремон, Сирена Бранкада и The Colors, Партенопе.

0: Чудо звук.
1: Растут у нас с вами не только градусы на нашем студийном термометре, но еще и призы, которые мы готовы вам вручать, раздавать, разыгрывать в нашей рубрике «Откуда звук?». Не только теперь наш летний сборник Summer Power 2026, но еще и кружка от 104.5 готова в ваши руки уже попасть прямо сейчас. Стоит только позвонить к нам в студию 488-448. Как всегда, в этой части утреннего шоу в 7.50 утра мы с вами начинаем разбирать кавер-версии на очень популярные песни и стараемся вспомнить или угадать, кто же в оригинале композицию, которую я вам поставлю, исполняет. Традиционно 4 варианта ответов для вас я тоже припас. Один из них, поверьте, абсолютно точно является верным. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Здравствуйте. Вам как вас зовут?
2: Алексей.
1: Здравствуйте, Алексей. Правила, думаю, что вы прекрасно помните. Поставлю вам сейчас я песню и спрошу, кто же в оригинале исполняет. 4 варианта приложу, предложу. Давайте к треку уже перейдем. Слушаем.

0: редкий случай, когда не хочется торопиться перейти к оригиналу, потому что кавер-то получился очень-очень бодрым на мой персональный, ну и правильный вкус. Итак, варианты для вас, Алексей. В оригинале это Scorpions, Eagles, Queen или Smokey. Выбирайте.
1: Конечно же, это Eagles.
0: Естественно, конечно. Вы правы абсолютно. Я вас поздравляю, ну а для любителей оригинала, вот вам та самая заветная песня.

0: Да, тот самый Hotel California, который в оригинале, кстати, идет 6 минут и 30 секунд. Вы представляете, почти 7 минут. Удовольствие сделала нам группа Eagles аж в 1976 году. Давайте уже не будем подсчитывать традиционно, сколько лет прошло с тех самых времен, но песня от этого хуже у нас не становится и традиционно входит в многочисленные чарты и списки лучших композиций 20 века. Ну а в момент ее появления, конечно, были у нее и премии Грэмми как лучшая песня года и многочисленные верхушки в американском чарте Billboard Hot 100 и прочее-прочее доказательство того, что действительно, да, песня получилась по-настоящему великой и запоминающейся. Но вот если, правда, копнуть в текст того, про что рассказывает нам эта беззаботная Hotel California, то там, конечно, описывается гостиница, которую нельзя покинуть никогда. Песня напоминает рассказ утомленного путешественника, который пойман в ловушку в этой кошмарной гостинице, которая, правда, поначалу казалась весьма привлекательной. Все коннотации, подсмыслы и прочие значения до сих пор разбираются и гадаются, что же они там имели в виду на самом деле. И количество отсылок тоже, мне кажется, теряется уже даже в интернете. Сколько людей подводят произошедшие события именно под текст песни «Hotel California». Говорят, да, это про это там поется. И споры не утихают до сих пор. Ну а пока люди спорят, Алексей берет, да, и выигрывает призы от Power Hit Radio. Кружка и сборник летних хитов, которые собраны руками нашего музыкального редактора Вячеслава Каверина, который, правда, отправился в отпуск. Мы его, конечно, любить от этого меньше не станем, но рады от него, за него не от всего сердца, понятное дело. Мне кажется, так об этом слышит любой человек, который отправляется в отпуск в самом-самом разгаре лета. Алексей, я надеюсь, что вы еще с нами на линии. Вам сейчас за эфиром буду рассказывать, как же этот приз взять, да и заполучить. Но если вам тоже жизненно необходима наша брендированная кружка и еще и музыка на этой заветной карточке, 950 и 1050, звоните к нам в студию и вообще, в принципе, оставайтесь с Power Hit Radio. Я думаю, что нам с вами точно по пути.
1: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Пролетели выходные, вот Макс Байков уже в студии. Привет.
4: Да, действительно, пролетели, Сереж Сачков. У тебя-то, наверное, совсем быстро.
3: Да, они продолжаются, если честно, с таким же пролетом и двигаться, и будни, и не в том числе.
4: Ясно, хорошо. Ну что, можно поздравить нас всех. Это прям вот чувствуется лето. Не знаю, в июне меня тут в большей степени не было. Чувствовали вы там его, было у вас или нет?
3: Ну, без тебя не то, естественно. Что еще я мог сказать?
4: Там, где я был, там тоже так себе. Я приезжал, вот было то.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц 655-655.
4: Июнь на исходе – это что значит? Это значит то, что комары, мухи, шмели, оводы, кто только не летит в лобовое стекло, когда мы едем с вами куда-то чуть-чуть подальше от города. Да и в городе, мне кажется, в некоторых местах можно пару комаров-то и намотать, но они не так заметны. В общем, летом некоторые автолюбители отказываются от применения специальных моющих жидкостей и лобового стекла и заливают в бачок омывателя обыкновенную воду, добавляя различные концентраты омывателя стекол. Вот именно о них сегодня и будем говорить.
3: Да, в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, пользуетесь ли вы летней омывайкой или концентратом, какой или какую предпочитаете, насколько вообще довольны результатом. Про ваши опыты напоминаем, что и удачные, и неудачные, особенно те, которые у вас не случились, про них прям особенно интересно узнать. Рассказывайте нам, пожалуйста, друзья. Другим будет это полезно узнать. 488-448, группа ВК, наше приложение, любой доступный способ выбирайте и рассказывайте ваши истории. Ну, а напоминаем еще, что следим в том числе и с вашей помощью за состоянием дороги, за тем, как у нас двигается поток этим утром.
4: Я тут смотрю, просто за состоянием дороги следят все. И те, кто ответственный, и те, кто сверхответственный, они все такие, ну, вроде что-то двигается. Знаете, честно говоря, когда вот возвращался неделю назад в Мурманск, мы едем, подъезжаем к Мурманску, и я говорю, ты представляешь, вот сейчас Рогозерка сделал, Радищева, точнее, сделано, Павлова отремонтировано. Мы подъезжаем, 5 углов, и тоже все готово.
3: У тебя температура, что ли, была на подъезде
4: да нет,
3: к городу?
4: Это были эйфория от отпуска. Как оказалось, мечты. Потому что я, к счастью, не поехал сразу по Павлову. Вот с этой стороны, с другой заехал через Кнеповича. Ну, там тоже... Но надо отметить, работа идет. Что-то где-то шевелится, где-то что-то изменяется. В общем, если это вам мешает движению, ну и, впрочем, другие препятствия тоже, сообщайте нам 488-448.
2: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем сегодня в утреннем круиз-контроле с вами концентраты и летние омывайки. Какой предпочитаете? Про концентрат особенно интересно хотелось бы узнать. И насколько вообще довольны результатом?
1: Ну, на самом деле, потому что концентратов, их хочется думать, что не так сильно много, как омываек, потому что омывайки вот сложно запомнить. Я запоминаю место. Но для меня омывайка – это прежде всего зимняя жидкость, потому что летом хочется как-то, знаете, немножко сэкономить. Когда ты, особенно на трассе, заходишь на заправку за омывайкой, ты такой: а, ух ты, ноль не туда нарисовали, еще один добавили. Почему-то справа. Хорошо было бы, если б слева. Потому что я же помню эту омывайку, сколько она стоит. Чуть ли не дороже зимней. Поэтому, думаешь, такой смотришь, опа, концентратика возьму. Вот так поступал несколько раз. И, в принципе, тоже в конце дам свой отчет по всем этим делам. Ну, а пока ваши сообщения.
0: Да, Алексей нам написал в группе ВК: добавляю в бачок специальные таблетки. Лобовое всегда чистое. Вот да. Что...
1: Ну, это тот же как бы концентрат, но только он в сухом виде, в виде таблеточек. Вот я, честно говоря, таблеточки еще не пробовал. Нету у меня никаких к ним предубеждений, но просто вот под руку не попадались. А так любопытно. Японское качество.
0: Тут, если честно,
1: наводит
0: вообще...
1: на мысль, что это сделано в Китае.
0: Мне кажется, тут просто столько всего перечислено, они даже готовы уроки с вашим ребенком делать, потому что таблетки, стеклоомыватель, эффект антидождь, антимошка, эффективное удаление следов насекомых.
1: Честно говоря, меня другое смущает. Вот смотри, если смотреть на упаковку этого средства, там колесо, химия какая-то, что-то еще, какие-то как будто барабаны. Ну да черт с ним, это все ерунда, там снежинка нарисовано. На японскую зиму, что ли, рассчитано, хотя и в Японии тоже есть места, где прям минус серьезный. Ну, вот когда вот так вот подают, то, ну, раз Алексей пользовался, можно проверить.
0: А Михаил нам написал, что пользуется жидкостью, не концентратом, но отлично помогает, делится наш слушатель.
1: Слушайте, ну, жидкость это прекрасно, только дороговато. Вот если... Особенно, опять же, повторюсь, на заправках по трассе, там один раз, вот честно говоря, вот один раз это было, и она была, в принципе, не сильно дорогой, но было это очень сильно давно. Лет, наверное, 8 назад она мне тогда понравилась. Это была какая-то летняя роснефтевская. Я проехался, вот у меня было две поездки, получается, по трассе в тот год летом, и я каждый раз ее брал. На следующий год, я думаю, опять летом возьму ее. Нет тоже такой. Не, может, она оболочку какую-то поменяла. Ну, вот я даже искал, смотрел, и не было. А там и цвет, и вкус. Все прекрасно. И самое главное, вот эти вот мухи-комары и даже медовые следы. От нее очищались просто пару взмахов дворников, и все готово. Но это было давно.
0: Меня, конечно, беспокоит, что ты знаешь концентрат на вкус, но это выбор каждого тоже, это, безусловно.
1: Человек очень такое существо, которое может себе представить все, что угодно.
0: А, в этом смысле?
1: Особенно человек с фантазией.
0: Ну, тогда здоровье, конечно, безусловно. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, пользуетесь ли вы концентратом или летней омывайкой, какой предпочитаете, насколько довольны результатом. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. И про концентрат, и про омывайку давайте-ка послушаем автохит. И про это у нас тоже в нашей музыкальной коллекции песни имеется. Автохит. Нам Лорен Вульф предлагает помыть не только лобовое стекло, но и, в принципе, весь мир. Такой замах у человека.
1: Ты же слышал, как трек-то начинается? Он начинается с грозы.
0: Естественно.
1: Я, честно говоря, очень сильно люблю, когда ты приезжаешь к конечной точке, и у тебя последние там пару часиков дождь идет. Потому что на мойку потом можно, в принципе, сильно не торопиться.

0: Запись по телефону 655-655, Кольский 110-1.
1: Круиз-контроль.
2: Опять интернет глючит.
3: Там как пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это Ситилинк!
8: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
9: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
10: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама нефта, ООО «Каргоби», ОГРН-128-770-026-30-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
15: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
16: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
1: Круиз-контроль.
0: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
17: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске у нас плюс 16 градусов прямо сейчас. Как легко и просто произносить такие цифры.
2: Шикарно.
1: 8:20 утра при этом у нас. И обещают, что на этом мы с вами не остановимся. И сегодня до плюс 18 дойдем. И это только официально. Я думаю, что в городе, особенно в центре, у нас здесь на термометре будет на пару градусов еще побольше. Глядишь, и до 20-ки тоже дойдем вместе с вами.
2: Да, разные источники сообщают разные данные. Все, в принципе, вот в таком контексте. Кто-то говорит до 18, кто-то до 16. Кто-то прогнозирует в районе 12 часов небольшой, совсем маленький покрапывание дождика, а некоторые говорят, что и этого не будет, но то, что сейчас происходит у нас на небе, очень сильно напоминает лето.
1: Да, и давайте в моменте наслаждаться картинкой, которая у нас здесь за окном, ну, по крайней мере, у нас здесь из нашей студии видно, наконец-то, небо, оно оказывается по-прежнему голубого цвета. Да, количество облаков становится больше и больше за последний час, но пока все еще красоту видно, прекрасно все подсвечивается нам. Надеюсь, что у вас примерно похожее сейчас перед глазами. Ветер у нас западный от 5 до 8 метров в секунду. И обещают нам, что переменная облачность так и будет сопровождать наш день. Но солнце глобально будет тоже вместе с нами в этот понедельник. Напоминаем, что в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 16 градусов.
0: Круиз-контроль.
2: Возвращаемся к нашей теме. Летом некоторые автолюбители отказываются от применения специальных моющих жидкостей и лобового стекла и заливают в бачок омывателя обыкновенную воду, но добавляют различные концентраты омывателя стекол туда. Они есть, нам уже писали и про таблеточки, есть они в виде жидкостей, есть фирм достаточно таких серьезных, известных, которые выпускают в том числе и масла, и различные там другие химические средства для автомобилей. Есть под брендом заправочных станций. Тоже я вот несколько испытал, но, честно говоря, не запомнилось мне, чем одна от другой отличается, и каких-то суперэффективных вещей не было. Единственное, что вот где? Газпромовский концентрат я пробовал, Роснефтевский концентрат, но здесь на заправках я таких не видел, а там по трассе на юге они встречались. И, ну, как-то что-то залил, непонятно. Вроде моет, но суперэффективно эффекта не было. А вот хороший эффект был от омывайки, которую я приобрел, ну, правда, очень сильно дорого. Лукойловская омывайка, классная такая канистра у них, это было на заправке, это как-то, знаешь, по пути туда, когда ты можешь себе еще позволить. Потом я эту канистру не выбросил, я туда набирал воды и вот этими концентратами пользовался. А на обратном пути уже что-то стал почитывать, посматривать, и мне попался концентрат Лавр. И вот его я и, наконец-то, я научился им пользоваться. Там такая штука. Короче, бутылочка небольшая, и у нее есть верхняя часть. Вот в эту верхнюю часть, когда ты чуть приоткручиваешь пробку, давишь на саму бутылочку, и она является мерной. То есть вот эта мерная часть заполняется, и ровно столько надо в бачок омывателя. Там на 4 литра, по-моему. В прошлом году, честно говоря, я с дури не понял, что как делать. Крышечку не открыл, и у меня внутренняя часть, она вся, во-первых, вырвалась оттуда, откуда надо, и улетела в бачок омывателя.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нам Александр написал сообщение в нашей группе в ВК. Круглый год на зимние омывайки Финн, спиртяга лютая, хочу попробовать Грасс антидождь, пишет нам Александр.
2: Слушайте, ну вот про Грасс тоже, да, это одна из таких, вроде как бы, с одной стороны, не супер дорогих, но по отзывам хорошая компания, надо тоже попробовать. Антидождь, ну вот, понимаете, это как шампунь и гель для душа. Для некоторых мужчин это очень важно, разделение. А я вот по-прежнему еще один раз видел 6 в одном средства.
1: Это который посуду моет, да, ты имеешь в виду,
2: да,
1: конечно.
2: Да. До сих пор такое ищу, но больше, чем 3 в одном не нахожу. Так, и здесь тоже. Антидождь это антидождь, но этот антидождь не сильно справляется с комарами. И вот хотелось бы, чтобы это был и антидождь, и антикомарин, и недорого стоил, и еще и фирмы какой-нибудь такой, которой ты можешь доверять.
1: И на елку влезть, естественно. Мы сегодня в Круиз-контроле у вас спрашиваем, пользуетесь ли вы летней омывайкой или концентратом, какой предпочитаете и насколько довольны результатом. 488-448, группа ВК, приложение, рассказывайте, пишите нам и звоните.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 8 4 8 4 4 8.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 340 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
7: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
8: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
7: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
8: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, пользуетесь ли вы летней омывайкой или концентратом, какой предпочитаете и насколько довольны результатом.
1: Да. Конкретно про концентраты любопытно, потому что нам уже рассказали, они и жидкие, и в таблетках. Вот кто-то жидким пользуется, кто-то таблетки рекламирует и говорит, что вот, неплохая вещь. Но на этикетке мы увидели, что там чуть ли не от всего. Сам ремонтирует машину и так далее. Поговорил за эфиром с Сергеем. Давайте послушаем его прошлогодние воспоминания.
2: В прошлом году ехал в отпуск, взял специально от комаров, от мух, вот эту вот омывайку. Я плевался всю дорогу, пока до Москвы ехал, я с этой омывайки вообще, я не знал, что еще залить. Просто все размазывалось, жирное стекло, вот это вот, полосы, разводы, а эти все прилипшие насекомые на стекле. В итоге я залил просто ферри с водой, естественно. И эти мухи, комары отмываются вообще просто идеально.
1: Тут главное, наверное, процент не перепутать, потому что иначе движение превратится в пенную вечеринку. Надо как... Это как и зимой у нас была история с этим, с Ленором, по-моему, да?
0: Да-да-да.
1: Когда Ленор добавляешь в зимнюю омывайку, и там все у тебя, все шикарно и хорошо.
0: Да, ты помнишь, нам стройбат еще писал, что его чуть из дома не выперли после того, как он Ленор добавил.
1: Так что, ребят, будьте аккуратны. И, ну, очевидно, если и ферри тоже должен быть какой-то, потому что ты вот разбираешься в фейри?
0: Ну, давай так, я только по цветам могу, вот это все,
1: они,
0: что...
1: Они же есть, понимаешь, те, которые наши, и те, которые зарубежные.
0: Ой, нет, так глубоко я никогда не заходил.
1: И в них есть тоже разница, так что если тут, знаете, там может быть одна капля к десяти соотношение. Короче, очень аккуратно, если будете тестировать этот вариант, во-первых, аккуратно к нему подходите, а во-вторых, конечно, потом сообщите нам.
0: К разговору, кстати, про всякую бытовую химию нам вот Михаил за эфиром рассказал историю, что сейчас пользуется мистером Пропером. Понимаю, говорит, что может, конечно, бачку это повредить, но пока вроде ничего, говорит, все это едет. Но с каким-то благоговением вспоминает...
1: Так, подожди, мистер Пропер — это тот лысый мужик, который моет пол.
0: В доме чистого два раза быстрее, да.
1: А он же разный есть. Он же есть для стекол, для пола. И для сантехники...
0: Михаил, нужны подробности.
1: Да, 4-8-8, потому что 4-4-8. Тут, знаете, можно и запутаться. Ты вот так вот залил себе, а потом понимаешь, что смотришь и не в ту даль.
0: Главное, чтобы лысым мужиком сам не стал, да, после этого. Михаил еще вспоминает, что была такая чудесная жидкость, ровно в таком же баллончике, как и ты рассказывал, что у него одновременно...
1: Двухсекционный,
0: там, и мерная,
1: да?
0: Часть. Ага. Да, назывался он Вирт. И, говорит, до 22-го года можно было его купить. Шикарно, говорит, вообще все отмывает... Вообще в секунду вспоминаю прям с каким-то блаженством, благоговением практически.
1: Ну, я вот сейчас вспоминаю, каким я пользовался, зашел в маркетплейс, там разнообразие, какое хотите. Хотите, вам название будет из двух букв, хотите из трех, хотите BBC, хотите женщина там с грудью нарисована, различных цветов. Ну, даже вот так вот эти продавцы концентратов поступают. В общем, все что угодно. Но тот, которым я пользовался этой лаврушкой, Он понятно, почему он работает. Он дороже остальных, фактически в два раза.
0: 488-448. Рассказывайте, пожалуйста, Михаил, если вы нас сейчас слышите, перезвоните, пожалуйста.
1: Да. Про мистера Пропера надо уточнить.

0: расход у нее, как у топлива, практически. Чем больше ты километров проезжаешь, тем чаще она тебе нужна. Я за сколько? За 9 тысяч, получается, ну, раза 4, наверное, бачок омывателя в автомобиле заливал. Вот 4 раза. Это все были 4 разные. Сначала лукойловская омывайка прям с заправки. Надо отметить, это один из лучших результатов, но цена. Это, ну, как бы, да. Как бы там, я не помню, то ли 5 и дальше 2-0, то ли, ну, в общем, не очень хорошо. Она как зимняя, если не дороже. Дороже, чем та зимняя, которую я здесь покупаю не на АЗС, так скажем. А потом уже пробовал концентраты. Газпромовский концентрат, Роснефтевский концентрат, но их здесь на наших заправках я не видел. И остановился на Лавре. Ну, Лавр, в принципе, мне понравился. Я еще с этой баночкой разобрался, как и не ломать. Так что норм, и пока вот и во второй автомобиль тоже залил, но он относительно всех остальных концентратов, он тоже не дешев, надо так отметить.
1: Напоминаем, что пускай круиз-контроль у нас сейчас завершается, но обсуждение-то в нашей группе, как всегда, продолжается, пускай и без нашего непосредственного участия, так что если вам есть что рассказать про летние омывайки или концентраты, поделитесь, пожалуйста, хотя бы в нашей группе в ВК, я думаю, что ваше сообщение может кому-нибудь и пригодиться.
0: У нас же лайфхак был от слушателей. Чуть-чуть фейри и прекрасной водички.
1: Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский, 110/1, 655-655.
0: Так, ну что, прекрасный понедельник, солнышко за окном, и всю неделю вроде как у нас отличная погода будет, так что давайте начинать ее, и она... Хочется, чтобы не так быстро летела эта летняя неделя. Чтобы у нас рабочие часы пролетали побыстрее, а вот часы, когда можно себе позволить летнее настроение, не так бежали.
1: Да, у Макс Байков отличный тост в 9 утра.
0: Понедельника.
1: Спасибо тебе за круиз-контроль.
0: Пойду работать, встречайте Катю Новикову скоро.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Мы привыкли считать, что бутилированная вода – это эталон чистоты и залог здоровья. Но последние новости из лабораторий заставляют поперхнуться даже самым дорогим Эвианом. Ученые наконец-то смогли рассмотреть то, что раньше было невидимым, и цифры просто запредельные. Это «Две минуты с пользой», Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. Четверть миллиона сюрпризов сейчас вам принесу. В одном литре обычной воды из супермаркета обнаружили в среднем 240 тысяч частиц пластика. Это не просто микро, это нанопластик. Частицы настолько крошечные, что они плевать хотели на все барьеры нашего организма. Если обычный микропластик просто проходит транзитом, то наночастицы ведут себя как настоящие диверсанты. Они прошивают стенки кишечника насквозь. Они всасываются в кровь и разносятся по всем органам. Спокойно проникают через плаценту к плоду и даже прямиком в мозг к нам заглядывают. Пластик сыплется в воду прямо сейчас, когда вы откручиваете крышечку. Трение создает облако невидимой пыли. Или когда бутылка просто стоит на солнце в машине. Исследование показало, что при нагреве и деформации бутылка начинает буквально сбрасывать кожу внутрь вашего напитка. А теперь вопрос. Ну и как после таких новостей не превратиться в конструктор Лего? Ну, друзья, ответ один. Надо завязывать с пластиком на постоянке. Стеклянная бутылка или качественная стальная фляга – это не понты, а вопрос выживания нашей печени и сосудов. И никогда не пейте из пластика, который стоял на жаре. Нагретая PET-бутылка – это химическая бомба замедленного действия. Фильтруйте дома. Хороший многоступенчатый фильтр под раковиной выдает воду чище, чем пластик с полки магазина. С другой стороны, полностью избежать пластика в 2026 году невозможно, он уже везде. Но осознанно вливать в себя по 240 тысяч наночастиц за один присест – план так себе. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».
2: So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: И вот она нарядная на праздник к нам пришла. Екатерина Новикова,
1: да,
0: доброе утро.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Не в зеленом, конечно, скинула уже зеленый свой наряд.
0: Да, выходные тебе к лицу, это точно.
1: Слушай, да, были хорошие выходные. Я провела время и на природе, и комарам подставила свои руки.
0: Спасибо за уточнение, это было важно сейчас.
1: Ну, конечно, да, они мне покусали прямо, вот знаете, вот по костяшкам. Это теперь так чешется, так мерзко. Ну, в общем, вы представили, все сморщились, теперь о хорошем. О хорошем что? Ты знаешь, на меня вчера напал работун, и я разобрала гардеробную.
0: Это что-то по народному календарю у тебя было.
1: Да, работун на меня напал.
0: Давай так, ты собой самое главное, довольна?
1: Конечно, собой довольна, и всем еще дала, так сказать... развернуться, наставление, да, как вести себя в этой гардеробной в нашей, хотя она, конечно, очень маленькая, но почему-то все на нее покушаются. И да, я вчера еще погуляла, конечно же, у себя на набережной, там столько народа было, так хорошо, она цветочками украшена, прямо, все-таки в каком хорошем районе
0: живу? Какая-то внутренняя купчиха в тебя сейчас вселилась, погуляла у себя на набережной.
1: А, ну да.
0: Крепостные выслали мостки.
1: Подожди, мы все там немножечко, да, из купеческих кровей в районе нашем.
0: Утку-то подавали тебе вечером потом?
1: Не, утки просто красиво плавали и крылышками махали, знаешь, вот так вот, оп, по щелчку буквально.
0: И оставьте их там на озере, пускай вас продолжают радовать. Ну а вы, наши дорогие слушатели, если у вас тоже есть вот такие вот маленькие достижения, вы с нами поделитесь, пожалуйста, у нас, потому что мобильное приложение Power Hit Radio открыто, даже если вы считаете, ну что я там сделал, ну всего лишь сдал ЕГЭ на 400 из 400.
1: Это вообще...
0: Ну это разве достижения? Делитесь, рассказывайте про вас, про ваших родственников, детей, мужей, да про кого хотите.
1: Рассказывайте, мы же любопытны.
0: И на всему городу заодно будем транслировать и радоваться за то, какие у нас классные слушатели. Начинаем последнюю неделю июня. Ну как последнюю неделю? Два дня нам осталось, Екатерина.
1: 30 дней.
0: Абсолютно верно.
1: Или 31.
0: 30, ты что?
1: Все. Сегодня 29 июня на календаре, еще завтра денек, и мы переходим уже в 1 июля, друзья.
0: Так что говорим вам доброе понедельничное.
1: Говорим вам, да.
0: И
1: утро.
0: Пока еще
1: что?
0: Утро.
1: Говорим доброе.
0: Конечно, молодец, давай.
2: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.ск/скандинавия.ру.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина, 62/11.
5: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот она, рыба вашей мечты.
7: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
7: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
10: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ «Эксперт Мурманск» вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63, 22, 83.
2: Ты скажи, пожалуйста, ты вот в этом пришла или у тебя сверху какая-то курточка все-таки?
1: Естественно, разве можно без курточки выходить, несмотря на то, что даже конец июня в Мурманске?
2: Это нет, не первый день человечек у нас в городе живет.
1: Да.
2: Хоть и плюс 17 градусов у нас прямо сейчас на нашем термометре в студии, ветер по-прежнему приятнейший, хоть и в северо-западном направлении теперь у нас дует, был просто.
1: Он ощутимый, ты знаешь, очень. Западном, волосы, да? Развиваются.
2: Хорошо, что есть чему развиваться.
1: Тоже верно.
2: Как бы Макс Байков сказал, да. От 5 до 8 метров в секунду обещает нам сегодня, что до плюс 18 мы скоро уже доберемся, а там, глядишь, может быть, до 20 уже градусов.
1: Слушай, ну, судя по вот этому сайту, часов в 19 до 18 мы должны дойти. А вообще спать сегодня предполагается, если так тепло будет?
2: Слушай,
1: может, гулять будем?
2: Полярный день, поэтому
1: вот
2: спать нужно отложить до наступления календарной осени, мне кажется.
1: Ну, наверное.
2: Ты знаешь, немножечко меня расстраивает, что тучи
1: гуляют?
2: Большие к нам,
1: ну, да,
2: приходят.
1: Тучи.
2: Потому что в 7 утра здесь было чистейшее вообще небо, и приятно было на него посмотреть, полюбоваться, но затягивает потихонечку, но надеюсь, что...
1: Сереж, разгонит, ветер-то какой.
2: Ну, если что, мы руками, как говорится, нам известная песня рассказала, как с этим бороться. Напоминаю, что в Мурманске у нас прямо сейчас прекраснейший плюс 17 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды — диагностический центр МРТ-эксперт, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации, доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 до 23 часов без обеда и выходных. 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не хата. ОК Коби. ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компания партнёры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску. 70-25-35.
2: Отправляемся мы в хорошую, теплую, яркую, вкусную страну, но при этом там нельзя находиться ночью на муниципальных пляжах. Вывозить оттуда песок тоже под запретом. Купаться в каналах совершенно вообще даже мысли такой не должно у вас появиться. Ну и кормить голубей в некоторых городах тоже под большим запретом. В остальном жизнь прекрасна, чарующая и удивительна. Преимущественно это горная страна. Свыше трети ее территории занимают горы. Есть там, конечно, и вулканы, и много действующих вулканов. Ну, а все остальное – море, пляжи, рестораны, достопримечательности. В этой стране мужчины довольно поздно женятся. В общем, сказывается такая их привычка жить постоянно с родителями и собирать на свадьбу кучу родственников.
1: Давай уточним. Жить с мамой. Я думаю,
2: ну,
1: так будет
2: мамой,
1: вернее.
2: С мамой. Да. Кстати говоря, моя подруга вышла замуж за вот представителя этой страны, и на свадьбу в Петербург приехала вся их, в общем-то, диаспора. Очень веселые люди. Там чуть ли у них, я не знаю, до шестого колена приехали товарищи. Продолжительность жизни в этой стране одна из самых больших, до 85 лет подсчитано, что
1: так
2: там живут.
1: Жить,
2: ну и вообще средиземноморская диета, знаешь, работает все-таки. Футбол там очень сильно любят, забастовки тоже полюбляют. Старейший университет мира Болонский находится именно там. Мы сегодня, друзья, в Италии.
1: Ну, а там
2: ешь,
1: есть
2: молись, люби.
1: У нас, да, исполнители, и кроме Тота Котунья, и даже не Рики и Поверь,
2: и не
1: Пупо нас ждет в чарте итальянском. А Кэти Перри нас там поджидает, вполне себе дама известная.
2: Конечно.
1: Пускай и без итальянских корней, но итальянских кровей, мне кажется, точно, потому что дама, она крайне энергичная и жгучая, причем в прямом смысле этого слова, потому что новая песня называется «Watch it burn». Ну, в смысле, посмотри, как красиво все это горит и полыхает. Ну и клип, кстати, в том числе и об этом, где она поджигает улицу, а там еще и с больницы сбегает, в общем, страсти, драмы, достойные этой самой средиземноморской страны. Поговаривают, кстати, что новая песня посвящена расставанию с Орландо Блумом,
2: да,
1: между прочим.
2: Да, не печалься ты, Кэти.
1: Ну, она, кстати, говорит о том, что борется со своими внутренними демонами, в том числе и с помощью музыки, потому что запрещала себе злиться очень долгое время, а сейчас эту боль, чертову боль, как она ее сама называет, выпускает из себя, ну и в качестве видеоклипа, где она, уж простите за подробности, в черном латексном костюме рассекает по улицам.
2: И все-таки была любовь.
1: И все-таки, да, спасибо большое, Катерин. Так будет лучше, я не буду продолжать. Ну а 25 сентября Кэти Перри выступит в Баку на Гран-при Формулы-1, так что если вы не
2: костюм
1: знали,
2: подходит.
1: Куда же все-таки отправиться, вот вам классное осеннее путешествие. Давайте свежий сингл послушаем. Кэти Перри, Watch It Burn, сегодня у нас на первом месте в музыкальном чарте в Италии.
0: Золото чартов.

Кэти Перри и новый сингл «Watch It Burn» у нас сегодня в золоте чартов. И она, конечно, уже больше не та милая, ироничная и смешливая девушка, которая была в самом начале ее карьеры. Помните, когда она пела про «I kissed a girl»? Нет, теперь это дама, которая, конечно, и себе тоже знает цену и смотрит о том, как за ней деревни, города горят. Ну, главное, делать она все для того, чтобы быть самостоятельно счастливой. Да, человек, который начинает разбираться в себе, чего, собственно, каждому из вас желаем. Спонсор рубрики — студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
9: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
10: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Разыгрываем мы с вами наш летний сборник хитов Summer Power 2026. Ну, не только его, кстати.
2: Да, еще есть эксклюзивный подарок. Давно мы, кстати говоря, не разыгрывали наши фирменные кружки. Кому достанется этот набор, супер-пупер набор, мы узнаем прямо сейчас. Давайте знакомиться.
1: А он именно так у нас по ведомости проходит.
2: Да, супер-пупер набор.
1: Набор супер-пупер, 3 штуки, да, конечно. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий.
1: Да, Юрий. Доброе утро. Вам. Напоминаю, что правила нашего фактомата не меняются, мне кажется, со времен уже, ну, прошлого года, в принципе, как он здесь появился. Задача наша будет очень и очень простая. От нас рассказать вам про события, которые случились в календаре сегодняшнего дня, а вам отвечать либо да, либо нет, в зависимости от степени доверия к тому, что мы здесь озвучиваем. Напоминаем, что нет, прям смело тоже можно говорить. Тут иногда такое наплетено, конечно, что думаешь, как это в голову тебе, в принципе, взбрело. Надеемся, что у вас все получится, но, по крайней мере, мы с вами весело точно проведем время, это мы вам гарантируем.
2: Ну и все, да, Юрий, мы желаем вам удачи и давайте стартовать.
1: Поехали! Тихон тихий по народному календарю. Если сегодня яркие звезды на небе, то и погода будет ясной. Верите в такую примету?
2: Яркие звезды, яркая погода.
1: Если у вас, да, конечно, не полярный день, то это даже рассмотреть можно. А у вас первый плюс, мы двигаемся дальше. 29 июня, день кораблестроителя. Этот праздник пошел, ну, разумеется, от Петра Первого. Все верно?
3: Да.
1: Ну, конечно, нет. Еще раньше он начался от отца Петра, Алексей Михайлович. Представляете, сколько уже у нас кораблестроению лет в нашей стране. 1944 год. Открыта музей-усадьба Чехова. Это чистая правда, если что. Находится она рядом с городом Чехов. Да или нет?
3: Нет.
1: Все это в Московской области располагается, и ему, Антон Павловичу, посвящено одному. А двигаемся дальше. 70 лет назад состоялась свадьба Мэрилин Монро и писателя Артура Миллера. Как вспоминает Миллер, больше всего он писал именно во время жизни с Мэрилин Монро. Да
2: это
1: или
2: было
1: нет?
2: Время.
3: Да.
1: По его же признаниям, за эти 4,5 года он ни строчки вообще не смог написать. Магически на него Монро подействовала. В 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором. Его же в нашей стране называют лентяйка. Есть такое?
3: Нет.
1: И по традиции
2: как
1: обычно
2: это, конечно,
1: заворачивают,
2: да,
1: в полиэтилен.
2: Естественно.
1: Конечно. В 2007 году поступил в продажу первый iPhone, и он был сделан на операционной системе Android. Все верно?
3: Нет.
1: Ну, конечно, какой-то сон при температуре 40 градусов для яблочного телефона сделали и свою операционную систему. В этот день родился писатель Антуан де Сент-Экзюпери, но по своей профессии он летчик. Верите в такое?
3: Да.
1: Ну и правильно делаете. Руководил он еще целым аэропортом на краю пустыни Сахара. Давай, Юрий, еще вопрос успеем задать, потому что 177 лет назад родился русский государственный деятель Сергей Витте. Будущий министр финансов Российской империи появился на свет в Ревде. Да или нет?
3: Да.
1: Да ну вы что? Да ну вы что? У нас бы Ревдинск тогда назывался город.
2: Конечно.
1: Ну, кстати, именно с его подачи был построен Александровск.
2: Да, между прочим.
1: Теперь он же город полярный.
2: Так, Юрий, ну что? Конечно, вы кое-где сомневались, где-то нам сильно много верили. В результате 3 правильных ответа, но этого может быть достаточно бывало. И такое. Да.
1: Юрий, вы, главное, оставайтесь на линии. Вам сейчас Катерина все за эфиром расскажет. Как же, ну, пока еще претендовать на наш супер-пупер набор. Мне прям сильно эта формулировка понравилась. Предлагаю его переход вести.
2: Супер-пупер-пауэр-набор.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Последние выходные июня оказались у нас очень наполненными и насыщенными событиями в Мурманске и не только в нашем городе. Как же они прошли, что в них было интересного и важного, узнаем сейчас в первом выпуске новостей в сегодняшнем дне от Екатерины Новиковой.
3: Да, кое-что расскажу, чем запомнились эти выходные. Спонсор выпуска новостей АНО ДПО «Академия ТОП» открыт набор в летний лагерь неполного дня, бронь 21-52-72. Итак, друзья мои, Поморская набережная в Коле стала традиционным местом проведения фестиваля выпускников. Называется он «Арктический берег». В этом году уже состоялся 5-й юбилейный фестиваль.
2: А время-то летит.
3: Не говори-ка. И в этом году на Поморской набережной собрались более 3500 выпускников Мурманской области. Да, для будущих абитуриентов работали профориентационные образовательные площадки, специалисты образовательных учреждений рассказывали, какие специальности открыты, условия поступления. Также выпускники могли поговорить с представителями крупных работодателей, узнать перспективы построения своей карьеры здесь, у нас в Заполярье. Ну и, конечно, работали мы интерактивные площадки, конкурсы, фотозоны, мастер-классы. Как отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова в своем поздравлении, она отметила, что выпускники в этом году показали высокие результаты по ГИА, государственной итоговой аттестации, то есть, и по ее словам, в этом году число 100-бальников выросло до 31 человека, ну а мульти-100-бальниками стали трое выпускников Мурманской области.
2: Ты знаешь, но я вряд ли не обращал на это раньше внимания. Мне кажется, да, действительно, в этом году только и новости о том, что у нас этот человек сдал на 100 баллов физику, кто-то химию, математику.
3: Мы всегда об этом говорили, но в этом году как-то как будто бы больше.
2: Да.
3: И правда.
2: Да, я думаю,
3: по нашим ощущениям даже.
2: Вряд ли это нам всем кажется. Думаю, что действительно все лучше и лучше наши выпускники в Мурманской области, не только в Мурманске, кстати, мы это всегда отдельно отмечаем, сдают итоговые экзамены. Ну и хотелось бы еще отдельно вам напомнить, что даже если у вас не случилось тех баллов, на которые вы рассчитывали и претендовали, что да, конечно, это многое, но еще не все. Поэтому старайтесь, вгрызайтесь дальше в эту жизнь. Мы уверены здесь на 104.5, что у вас абсолютно все получится.
3: И в продолжение темы выпускных, 64 кадета окончили в этом году Нахимовское училище в Мурманске. Большая часть выпускников, около 50 человек, планируют поступать в военные вузы нашей страны. Торжественное мероприятие тоже по традиции проходило по-военному, красиво, было и построение, и исполнение гимна, и вручение аттестатов. 16 из них с отличием аттестатов. Ну, а самая зрелищная часть выпускного, это, конечно, вальс, который прямо вот здесь, вот, да, на плацу Нахимовского училища. Танцевали красиво юноши и девушки.
2: По поводу 16 золотых медалистов, да. Вот я тебе скажу, за годы, которые у нас Нахимовка существует, это абсолютный рекорд,
3: да,
2: потому что,
3: ты?
2: Да,
3: супер.
2: Такого количества официально умных детей еще не было.
3: Ну, а вальс... Вот, опять-таки подтверждается сдача ГИА.
2: Ну, а вальс, действительно, это всегда отдельное большое событие, которое чуть ли не полгода готовится, и если вы сейчас думаете о том, чем там заниматься, то полгода, представьте, что вы всю свою жизнь могли только ходить одноименно или разноименно при удачном стечении обстоятельств ваших антропометрических. А тут нужно еще кружить, держать ритм и все это успевать
3: следить. Ой, там же
2: еще
3: с поддержками этот вальс у них.
2: Ну да, вот, потому что девчонки-то не простые, а из ДК имени Кирова, понимаешь?
3: Ну, они-то знают толк в танцах.
2: Это точно, их руководитель особенно.
3: Мурманская область выбрала территорию для масштабного благоустройства. Завершился подсчет голосов уже 6-го всероссийского онлайн-голосование, и в Кольском Заполярье участие в нем приняли более 66 тысяч человек, 16 муниципальных образований, как сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области. Победили 16 территорий. Среди них в Мурманске благоустроят территорию Зеленый мыс около памятника Алеша, в Кировске благоустроят тропу здоровья, в Мончегорске площадь революции. Ну, все остальные подробности можно узнать, посмотреть на сайте всероссийской акции по благоустройству.
2: Разгорается у нас не только только лето, но еще и сезон, где делают нашим городам красивее. Поскорее бы все это только происходило, а для того, чтобы
3: мы... Но это только в следующем году, те, кого выбрали в этом году.
2: Ну, давай так, у нас в этом году все равно разгорается благоустройство. Это точно, поэтому хотелось бы, чтобы мы в красивый сезон не только обходили все многочисленные, ну, пускай и временные препятствия, но и еще и на всю эту красоту успели полюбоваться. Поэтому давайте скорее заканчивайте все, в сроки делайте, и будем вместе с вами гулять и приятно проводить время.
3: Ну и вот и в продолжение тогда темы. В Мурманске идет работа по созданию, продолжается работа по созданию концепции «Чистое небо» в центре нашего города. Коммуникации на площади 5 углов, электрические, телефонные, вот эти все сетевые провода, переносят их под землю, формируют такой подземные кабельные трассы. Ну и кроме того, в Мурманске идет работа по выявлению бесхозных воздушных линий. Вот одну такую обнаружили на улице Мира, в районе дома номер 10. Специалисты городских служб совместно с представителями цифровых провайдера цифровых услуг, Ростелекома, демонтировали вот этот вот бесхозный кабель. Он долгое время бессистемно провисал над тротуарами, над проезжей частью, беспокоил жителей нашего города. В общем, работа в этом направлении продолжается, сообщили в администрации города.
2: Ты знаешь, каждый раз, когда появляются у нас новости про эту самую концепцию чистого неба, я думаю, ну это же очень просто и логично. Но я об этом на самом деле, пока вот такой широкий разговор об этом не стал заводиться, я об этом даже не задумывался и даже голову вверх не поднимал. А теперь в любой город, в который я приезжаю, вот в Петербург в частности.
3: Да, обращал на это внимание, да?
2: А в Питере ты голову поднял.
3: Так.
2: А там ты вот проэкспериментируй как-нибудь.
3: А там небо повыше, чем в Мурманске.
2: Давай так, поэтому там занято побольше над головой, над твоей, потому что вот у тебя вот трамвайные, а вот еще какое-нибудь электричество. В общем, да, действительно, если есть возможность его освободить от всяких, тем более спутанных линий, это прям точно нужно делать. Я на себе почувствовал, насколько это оказывается важно, чтобы вот этого визуального шума у тебя перед глазами не было.
3: Пока на этом все новости. Еще будет выпуск 12, потом в 14, еще в 16 часов. А спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП, летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: названия треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: О погоде на Power Hit Radio.
2: Спонсор прогноза погоды — сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255.
3: Как-то подзависли мы в смысле градусов, если честно. Плюс 17 по-прежнему.

0: кажется, у нас в городе. Нет, я не жалуюсь.
1: Нет, а чудо, вот именно, я сейчас такая служу. Чего это вы хотели, Сергей?
0: Ну, мы-то как-то, знаете, на протяжении прошлых часов шли все на повышение, и все больше и больше у нас становилось, а теперь вот последний час застопорились. Плюс
1: так,
0: 17 у нас
1: сохраняется. Так, останемся в этих погодах, пускай даже я согласна все лето в Мурманске, чтобы такое было.
0: Ну, как твои слова, да погодь бы в уши, если честно. Ветер северо-западный от 5 до 8 метров в секунду, и когда мы открываем окно в нашей студии, он прям таки ощутимый и местами прям бодрящий. Видимо, когда до 8 метров в секунду долетает. Облака кружат вокруг центра нашего города, то у нас здесь прям ясно, ну и понятно, естественно, тут же. А иногда прям большая тень ложится на центр нашего Мурманска и как-то становится уже не так весело и радостно.
1: Ну, судя по погодному сайту, во второй половине дня облака должны развеяться и будет абсолютно ясная погода, а ближе к 18, к 19 часам и вовсе до плюс 18.
0: Ну а завтра у нас с вами не так весело уже.
1: Да ладно.
0: Это называется дождь, да, на языке Екатерины. Это она негодует, если что. Вы слышите человека, блестяще владеющего русским
1: Абсолютно.
0: Языком. Ну, давайте лучше останемся в дне сегодняшнем. У нас здесь плюс 17 и пока никакого дождя.
1: Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
3: Катя Новикова и Сергей Сачков.
2: Двое против сна.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей.

0: Заместителя новые слова в науке и технике.
1: Все по науке.
2: Летние новости подоспели в научном смысле этого слова, потому что цвет купальника может спасти вашу жизнь.
3: Ну-ка, Екатерина.
2: Организация Life Solutions занимается вопросами безопасности на воде. И провели они неформальное исследование. Проверили, как видны купальники разных цветов в трех типах водоемов.
3: Да и так.
2: В бассейне со стандартным светлым дном, в бассейне с темным дном, напоминающим океанскую гладь. Ну, это те места, где мы обычно купаемся.
3: Ага.
2: И в открытом озере с коричнево-серой водой.
3: О, вот это ближе.
2: Это мутняк болотный, да. Лучше всех задачи справились неоново-оранжевый и неоново-желтый. Их прекрасно видно почти на всех типах водоемов. Все благодаря физике. Вещи, которые мы видим, кажутся нам цветными за счет того, что они отражают свет определенной волны. Неоновые цвета не просто поглощают ультрафиолетовые лучи, но и переизлучают часть энергии в виде видимого света. Именно поэтому неоновые цвета кажутся нам светящимися. И как заявляют нам ученые в этой статье, что пляж это не место для пастельных тонов. Лето – время вырвиглазного неона и ядреных оттенков не только для настроения, но и для собственной безопасности.
3: Ну, если говорить о безопасности, то, конечно, да, но вообще цвет купальника, он, конечно, индивидуально подбирается.
2: Неоново-оранжевый и неоново-желтый.
3: Исключительно такие советуют, Сергей. Финские ученые из города Эспоу создали кофе без зерен. В общем, они использовали клетки кофейного дерева, чтобы получить напиток с 80% такого же вкуса, что и традиционный обычный кофе. Для приготовления вот такого кофе требуются новые технологии, такие как обжаривание кофе с помощью лазерных лучей. Как тебе такое? Ну и новый напиток называется, сейчас я скажу как, Beanless Coffee. И для получения статуса пищевого продукта еще потребуется ему примерно 4 года. То есть все хоть придумали, но еще в разработке находится.
2: Ну, это, конечно, новость для нашей рубрики «Полярный эспрессо»,
3: да,
2: который мы обычно в первом часе все вам про еду, которая у нас на утреннем столе подается, рассказываем. Так что будем следить за разворотом событий, что там финские эти бодрые парни
3: еще придумали.
2: Придумывают.
3: Ну, лидеры, между прочим, по потреблению кофе.
2: Кстати, правда, да. И, в принципе, все скандинавские страны всегда очень много традиционно кофейных бодрящих напитков употребляют. На это подтверждаю. Ученые еще доказали, что личные ценности меняются с возрастом. Мы как бы всегда об этом знали, но они провели,
3: исследование целое.
2: Да, теперь подкреплено еще и исследованием. Команда специалистов Королевского колледжа Лондона, понимаешь, вот это тебе не Мурманский колледж и чего-то там, а Королевский колледж Лондона.
3: Ну подожди,
2: Лондона.
3: Как знать, может и у нас что-нибудь переименуется? Губернаторский лицей же у нас уже есть.
2: Ты понимаешь, вот вроде та же Хабзайка, а Королевский колледж Лондона как звучит вообще хорошо. Проанализировали данные 80 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет, собранные в ходе онлайн-опроса. Участники заполнили опросник из 20 пунктов, в котором оценили, насколько им близки конкретные принципы.
3: Например?
2: Быть креативным, так, заботиться о других, угу, ну и прочие важные
3: другие
2: вещи.
3: Ясно.
2: Из серии «Боитесь ли вы темноты?», «Едите ли сэндвичи по утрам?», ну и что там еще у них спрашивали.
3: «Поете ли вы в душе?»
2: На верхнем уровне все выглядело ожидаемо. С возрастом у людей росла важность стабильности и сохранения. Ну а тяга к новизне и самоопределению снижалась.
3: Ну и понятно.
2: Но при более пристальном рассмотрении всплыли всякие противоречивые тенденции.
3: Те, кто не определился.
2: Которые вот на грубых шкалах, когда было обобщение, они просто терялись. Например, внутри общей ценности комфортность у старших участников усилила значение уважения к другим, но снижалась важность вести себя как положено.
3: Вот это интересно.
2: А в блоке доброжелательность пожилые люди ценили чуткость к потребностям окружающим, но меньше активную помощь.
3: Ну, конечно, хочется потише сделать музыку.
2: Так что ученые в очередной раз доказывают и показывают, чтобы понять, как меняются наши ценности с течением жизни, важны не только большие крупные показатели, но и мелкие штрихи и прочие детали.
3: Многоразовые кирпичи позволят возводить и разбирать здания. Ну, типа конструктора Лего.
2: Новости, которые мы заслужили.
3: А как же, ученые, целые ученые-инженеры из Градского технического университета продемонстрировали новую технологию обратимого строительства зданий из кирпича. Такие сооружения, подобно конструкторам Лего, их можно возводить без использования раствора, ну а потом разбирать без разрушения отдельных кирпичей. И при эксплуатационных характеристиках эти сооружения, пока достоверности их нет, все еще пока строят они демонстрационные избушки, такие вот прототипы, и все-таки понимают, как эти кирпичи работают. Чтобы кладка стала разборной, пришлось отказаться от традиционного раствора в качестве вот крепежа между собой этих кирпичей и заменила его специальная арматура. Также у здания есть специальная утяжеленная крыша, которая фиксирует стены в заданном положении. Ну и все, и везде это все ради того, чтобы меньше ущерба окружающей среде и, в общем-то, многоразовое использование, так сказать, было у кирпичей.
2: У меня, кстати, другие новости для тебя кирпичи, которые принес мой внутренний третьеклассник. Ты понимаешь, мое чувство юмора где-то осталось на уровне вот первых фильмов Чарли Чаплина и Том и Джерри, потому что пранк сейчас гуляет по соцсетям. Появились такие плюшевые кирпичи, которые визуально вообще неотличимы от тех, из которых дом, собственно, и собирается. И, в общем, они абсолютно как вот антистрессовая подушка. Вообще ходят мужики, кидаются друг в друга этими плюшевыми кирпичами в тех людей, которые не подозревают о том, что там самая настоящая нежность и мягкость в тебя летит. В общем, главное, чтобы эту кирпичную кладку, как говорится, не исполнить.
3: Это
2: когда
3: да.
2: в тебя такие вещи прилетают. У меня вот такие новости науки, понимаешь?
3: Да хорошие, хорошие.
2: А Екатерина нам рассказывает про многоразовое использование этих самых кирпичей. Вот тонкая разница между вашими утренними ведущими.
0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Наша попытка номер два. Узнаем сейчас подробности с вами сегодняшнего дня. В календаре покопаемся. Что интересного приключилось в эту дату, узнаем вместе с нашим слушателем, который к нам уже дозвонился прямо посреди песни. Видимо, очень нуждается в нашей брендированной кружке и сборнике летних хитов Summer Power 2026. Доброе утро.
2: Доброе утро. Кто на связи? Давайте знакомиться.
1: Плоховато вас слышим. Да, давайте еще раз попробуем. Скажите нам что-нибудь, например, окунь или шторы. Ну, что угодно, чтобы мы связь проверили с вами.
2: Нет, так ничего у нас не получится. Давайте мы пока расскажем, что же мы разыгрываем. А, все, что-то
1: и просим, да, Евгения нашего перезвонить, либо, если вы успеете, обойти его. Вот коварство, конечно, будет какое.
2: Бывает.
1: Ну, а почему бы и нет? Куда же без него? 488-448. Доброе утро.
2: Алло, алло. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Андрюша, я за Евгения.
1: Здрасте, Андрюша. От Евгении ты сейчас.
2: Андрюша.
1: Как человек представился, мы так его и записываем. Сразу видно, взрослый, интеллигентный.
2: Согласна.
1: Это наши слушатели пришли. Будем только так и обращаться. Андрюш, смотрите, будем с вами сейчас обсуждать события сегодняшнего дня. От вас задача остается прежней, очень простой. Отвечать только да или нет, в зависимости от степени согласия, с тем, что мы здесь озвучиваем. Я просто не понял, чтобы мы с Андрюшей играли.
2: Вообще никогда не было такого.
1: Удачи. Поехали. По народному календарю Тихон Тихий. Это чистая правда, если что. Если листья растений свернулись, ждите скорый дождь. Верите в такую примету?
3: Нет.
1: А вы зря, потому что закрывшиеся цветы, они тоже, знаете ли, к осадкам. Мы двигаемся дальше. У нас сегодня день кораблестроителя на календаре. Россия сейчас единственная страна в мире, которая строит атомные ледоколы. Да или нет?
3: Да.
1: А вот и правильно, потому что это что? Это Россия. А наш Махмуд Ленин вообще стал самым первым в мире в свое время.
2: Вон он, виден у нас из окна.
1: 82 года назад открыта музей-усадьба Антон Павловича Чехова. На территории есть и скульптуры любимых животных писателей. Может такое быть?
3: Наверняка, да.
2: А конечно, нет, вам
1: конечно.
2: Плюс.
1: Таксы,
2: хорошие имена.
1: И Хина.
2: И там Хина,
1: стоят,
2: да.
1: Знаете ли, в бронзе. 1956 год состоялась свадьба Мэрилин Монро и писателя Артура Миллера. Это была первая и единственная свадьба Мэрилин. Верите в такое?
3: Нет.
1: Конечно, нет. Это ее третий брак, а про остальные увлечения до сих пор легенды складываются.
2: Легенда.
1: Да. 1964 год создан пульт дистанционного управления телевизором. Первая модель пульта была ножной. Да или нет?
3: Да.
2: Как швейная машинка.
1: Я посмотрел бы, а такой нет. Все ручками, знаете ли, дорогой Андрюша. 19 лет назад поступил в продажу первый iPhone, и у него не было камеры. Да или нет?
3: Нет.
1: Все правильно, там целых 2 мегапикселя, между прочим, была роскошь по тем временам. 126 лет назад родился писатель Антуан де Сент-Экзюпери, но «Маленький принц» — это единственная книга, которую он написал. Верите в такое?
3: Нет, не единственное.
1: Ну, мягко говоря, у него только больших романов 7 штук, а еще и рассказы. В общем, очень плодовитый автор был. Давайте успеем последний
2: вопрос,
1: чтобы у всех было поровну. Сегодня родился российский государственный деятель Сергей Витте. Когда он был министром путей сообщений, в поездах появились подстаканники. Да или нет?
3: Ну, пусть будет, да.
2: Вы правильно делаете, что соглашаетесь.
1: Эти, кстати, с конца 19 века сохраняют свою форму.
2: Андрюша, ну что, прекрасно вы сыграли. 1, 2, 3, 4, 5, 6 правильных ответов. И это, конечно, в два раза больше, чем у нашего первого игрока Юрия.
1: Ну, Юрий-то тоже молодец. Что уж ты так по нему так сейчас прошла.
2: Молодец. Главное, он нам сможет позвонить еще и завтра.
1: Сплошные плюсы. Андрюша, вы оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Екатерина за эфиром
2: Катюша
1: расскажет.
2: Катюша тогда, уже знаешь, что красиво
1: это
2: было.
1: Это вы персонально, пожалуйста,
2: ну
1: я
2: ладно.
1: Не хочу этого слышать, я отвернусь даже. Вы общаетесь, Андрей сейчас вам расскажет, как заполучить ваш комбо-подарок, который вы только что честным образом выиграли.
0: Фактомат.

0: Песня дня. День черешни у нас сегодня на календаре. А ты на цены давно смотрела на черешню?
1: Да, слушай, почему-то они не падают, эти цены на черешню. Хотя уже месяц, можно сказать, ее едим. Уже конец этой черешни наступает.
0: Ну, зато кто-то, понимаешь, сейчас стал черешневым королем.
1: Да, капец. Вообще, у меня нет слов просто. Ладно, давай про другие праздники еще.
0: Международные, ты знаешь, вот твое умение поддержать беседу, это твоя сильная сторона всегда
1: была. Да я расстроилась, потому что я не наелась черешни, а цены слишком кусючие. Прикусить язык называется. Праздник объятий сегодня. Вот это уже потеплее, получше. И тут, ну, как правило, не нужны какие-то финансовые затраты.
0: Ну, скорее всего, да, если продлевать не нужно. Но а нас сегодня еще интересует Международный день рыбака.
1: Неожиданно, конечно. Но... скорее кораблестроителя все-таки.
0: Да у нас, как всегда, куча праздников. Да, у нас сегодня просто Дню рыбака посвящена как раз песня. Алексею Валерьевичу сейчас персонально, я думаю, поставим, потому что мало того, что исполнителя зовут Фишер,
1: подходит,
0: так еще песня называется Stay.
1: Да, все,
0: ну,
1: все
0: в смысле,
1: сложилось.
0: Что ты оставайся, даже если не клюет, ты верь в свое, и тебе обязательно воздастся. Даже если вы против рыбалки, как времяпрепровождение, стоит, мне кажется, на все времена абсолютно для каждого. Вот такой философский у нас получился, чуть не сказал, круиз-контроль.
1: Не-не-не.
0: Двое против сна. Двое уже против все 4 часа нашего утреннего шоу пролетели. Завтра услышимся в это же самое время. Кать Новикова.
1: И Сергей Сачков.
0: Да, двое против
1: все,
0: сна.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ИП Черных Алина Сергеевна. Магазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088. Автомобильный портал «Дром» выяснил, сколько жителей разных регионов России готовы отдать за машину с пробегом. В опросе, который проводили с 27 апреля по 6 мая, участвовали почти 13 тысяч человек. Оказалось, абсолютное большинство, 55%, не готовы выложить за БУшку более 2 миллионов рублей. Причем внутри этой группы 27% респондентов планируют уложиться в миллион, еще 28% в пределах от 1,5 до 2 миллионов. В целом, треть опрошенных, 31%, смотрят на варианты дороже, от 2,5 миллионов и выше. Из них 17% готовы потратить до 3 миллионов, а 14% от 4 до 6 миллионов. Самые смелые бюджеты от 4 до 6 миллионов оказались у жителей Сахалинской, Ленинградской областей, Приморья, Якутии и Хабаровского края.
0: Акселератор.
3: И в продолжении темы, спрос на автомобили в мире снижается. В мае продажи легковых автомобилей по всему миру не дотянули до уровня прошлого года. Минус 4%. За 5 месяцев картина еще печальнее. Минус 4,4%. Такие данные привел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Судя по отчету Global Data, главный тормоз глобального авторынка в этом году – Китай. Там объемы сдулись на 21%. Причем причина не столько в спросе, сколько в том, что государство существенно урезало программы поддержки местных автопроизводителей. На другом полюсе Индия. Страна показывает максимальный прирост среди ведущих авторынков. Плюс 26% в мае и 18,5% с начала года. Американский рынок тоже постепенно отыгрывает падение, которое случилось в начале года. Россия же занимает скромную долю в 1,4% от мировых продаж. Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика. Расходные материалы, инструменты и аксессуары в наличии и на заказ. Речной проезд 2, 608-088. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. На частоте 104.5 снова лето, снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 9.

0: никакой классики.
1: Тяни часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Пам-пам.
8: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-радио 488-442.
9: Turn up your stereo.
10: You're listening Power Hit Radio.
9: Power
10: 104.5 FM.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023-7500-128-20.
3: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
5: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. север.sk/skandinavia.ru.
6: That is so cool. Turn on Powerade Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день. На 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Масштабное благоустройство центра Мурманска продолжается. Готовность площади 5 углов – 85%. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис сегодня на оперативном совещании. «Не просто обновляем площадь 5 углов и территорию возле Меридиана, мы формируем единый современный пешеходный маршрут, который соединит Центр научно-технологического творчества «Родина», улицу Ленинградскую, площадь 5 углов, территорию Меридиана, проспект Ленина, а в дальнейшем и пространство у морского вокзала. Это будет единая комфортная территория для прогулок, отдыха, городских мероприятий», – сказал Андрей Чибис. «Одновременно меняют инженерные сети, модернизируют теплосети, водоснабжение, линии электроснабжения и связи, поэтому часть работ сегодня остается внешне незаметной, но это глубокая инфраструктурная работа перед тем, как начать само благоустройство. На площади 5 углов строительная готовность объекта уже составляет 85%. Продолжают благоустройство территории у Меридиана. Там уже завершили замену канализационного коллектора, специалисты ведут работы на теплосетях». 12 проектов «Северян» победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области. В Мурманске завершился первый региональный конкурс инвестиционных стартапов. Авторы победивших проектов получат право представлять их потенциальным инвесторам на презентации перспективных инвестиционных проектов Мурманской области. Организаторы получили 960 заявок. В финале участники защитили 20 проектов в формате коротких публичных выступлений. Представлены проекты создания туристических комплексов от Пичинского до Кандалакшского округов, производства газированных напитков в Мурманске, падал-центра в Мончегорске и другие проекты. По итогам конкурса авторы 12 победивших проектов получат персональных кураторов в Корпорации развития Мурманской области для дальнейшей упаковки и подготовки их к представлению потенциальным инвесторам. Автобус в Териберку и обратно не будет заезжать в аэропорт Мурманск, как сообщает Минтранс региона. Автобус номер 241Э, сообщение Мурманск, аэропорт Мурманск-Териберка, не будет работать 3 дня. 2, 4 и 5 июля. При этом маршрут движения автобуса 241 Териберка-Мурманск продолжит работу без изменений. С 7 июля автобуса 241Э, который проезжает через аэропорт, будет выполнять рейсы по обновленному расписанию. 64 нахимовца завершили обучение в военно-морском училище. Большая часть выпускников, около 50 человек, планируют поступать в военные вузы страны. Торжественное мероприятие по традиции состоялось на плацу филиала Нахимовского училища в Мурманске. Там было построение, исполнение гимна, вручение аттестатов. Кстати, 16 из них с отличием. Ну а самая зрелищная часть выпускного, конечно, венский вальс. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП, летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей.

0: такое капремонт? Как раз...
1: С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. В Удэка. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 209010 wood-eco.com.
2: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Number one. Hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.
1: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Саунд.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
6: Или заходите на сайт hr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Power Hit Radio.
9: It's great. Pretty down to earth and real.

0: больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Another E-Eddy, like it.

слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В Кандалакшском районе останавливают автомобили на плановый досмотр. Сотрудники полиции останавливают все автомобили, которые едут в сторону Мурманска. Остановка плановая нужна для того, чтобы защитить дороги для северян. Оперативный штаб предупреждает, что водителям стоит запланировать чуть больше времени на дорогу, приготовить документы, сохранять спокойствие. Процедура стандартная. Заместитель губернатора, министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов отметил, данные рейды проводятся регулярно. Оленья губа стала населенным пунктом морской доблести. На последнем перед летними каникулами заседании Мурманской областной думы депутаты единогласно поддержали присвоение оленьей губе особого звания. В Мурманской области особый статус. Город морской доблести уже имеют Североморск, Заозерск, Гаджиево. Населенным пунктом морской доблести является Ведяево. Кадровые изменения в правительстве Мурманской области. Министром цифрового развития региона назначена Ольга Степакова. До этого она почти 5 лет возглавляла Министерство информационной политики. В свою очередь, министром информационной политики Мурманской области назначена Ирина Бринькова. Ранее она работала в Минстрое России. В Мурманской области запустили сервис «Народный контроль состояния дорог». Теперь северяне могут подать обращение на тему дорожного ремонта. Как сообщили в областном правительстве, жители региона могут обратиться с замечаниями по ремонту дорог. В обращении необходимо указать адрес, описать проблему и прикрепить к запросу фотографию. Заявки подаются через портал «Наш Север». После получения обращения его передадут исполнителю для оперативного реагирования, сообщает издание «Бипорт». Больше 20 тысяч цветов уже высажено в Мурманске. Яркие композиции радуют повсюду. В городе установлено 168 вазонов, 251 кашпо. Растения появились в цветниках, парклетах и на 3 клумбах. К сотрудникам муниципальной организации присоединяются и школьники. Они трудоустроились по проекту «Работа рядом». Озеленение города Мурманска на этом не заканчивается. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП – летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
0: Если села батарейка... Power Your Day.

0: куда вы отправились в отпуск или, может быть, переехали. Так что всем добро пожаловать. Присылайте музыкальные заявки через сайт или наше приложение. Можно отправить сообщение в студию и, воспользовавшись группой ВКонтакте Пархит Радио, указывайте, кому адресуется трек. Возможно, есть какой-то повод ее послушать. Может, хочется ее кому-то подарить, эту песню, в качестве знака внимания, комплимента. Все это возможно в дневном эфире до 17 часов, так что пользуйтесь моментом. У микрофона Мария Фрейман, рада нашему общению и нахожусь в таком предвкушении чего-то невероятного. Присоединяйтесь к нашей компании.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
5: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интелио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
6: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
5: Премиальный профиль Интелио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
6: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
0: Если выжат как лимон,

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск» вас ждут по адресу Коминтерна 563-2283. Итак, в Мурманске сейчас 16 градусов, ветер северный, в порывах может достигать 10 метров в секунду. Завтра, 30 июня, синоптики нам обещают переменную облачность, местами пройдут дожди и, возможно, даже грозы. Ветер будет южным, юго-западным, умеренным. Температура воздуха до 12 градусов тепла, это ночью. А в дневные часы воздух прогреется до 23 градусов. Это была информация по всей территории Мурманской области. Что же будет в столице Кольского Заполярья? Да, переменная облачность, ночью без осадков, а вот днем возможны дожди. И подверяюсь по другим источникам о прогнозе погоды. Так вот, да, дождь будет примерно с 12 до 16. Но вот равнёхонько приходится он на рабочее время, когда мы все заняты в офисах по делам. Так что пусть будет дождик, это только умоет листву и будет свежо и красиво на улице. Ночью плюс 10-12, днем до 21 градуса. Завтра в Мурманске, сейчас в городе плюс 16. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 до 23 часов. Без обеда и выходных. 63-22-83. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходимо консультировать. Консультация специалиста.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: За окном ни холодно, ни жарко. О такой погоде, как сегодня, можно только мечтать. Ну, красота же, согласитесь. Однако Наталья все еще недовольна, требует трек про тяжелый понедельник. Друзья,

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
3: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
4: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
5: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Роза. Называется песня «Каждый раз, когда мы касаемся друг друга». И это про магию, объятий. Когда ты рядом с любимым человеком, то любая боль стихает, и все тайны сердца вырываются наружу, и невероятное чувство наполняет. Это и есть счастье. Пусть оно не заканчивается никогда. Такие красивые слова в этой песне. Воззвание, признание, все это вместе в треке от Дэвида Гетты.

Каждый раз, когда мы касаемся друг друга, мне так хорошо на душе. Автохит на 104.5. Спонсор рубрики «Студия. Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты Сомова 11. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация с

0: Что будет на неделе в плане пополнения нашей фонотеки? Легко и просто. В информационном канале во ВКонтакте мы по выходным публикуем такую подборочку. Ну а уже с понедельника начинаем транслировать в эфире.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточная объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Power Hyundai. Сила твоего дня.
6: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

вечной любви. Да где же взять такое? Артем прислал заявку на трек «Парадис», «Парадайз». И это тот случай, когда мы очень близки к провалу, шеф, потому что исполнитель-то не указан, зашла в фонотеку и ахнула. Этих «Парадизов» два десятка у нас, причем почти все звезды отметились. Coldplay, Lana Del Rey и One Republic, вот Рампеса, пожалуйста. Так что, в общем, делаю финт ушами и ставлю Оффенбаха в надежде, что это тот самый «Парадайз». Но давайте проверим.

0: обратная связь налажена, угадать не получилось. Артем хотел послушать гангстерскую историю. Ну да, есть, конечно, такая песня. Поставила Артем на самый финал этого часа.
1: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: на эфир до 17 часов. Достаточно всего лишь желания и заявки. В свободной форме отправляйте их через сайт или наше приложение, через группу ВКонтакте тоже можно. И не забывайте про приветы, передавайте их друзьям, знакомым, соседям, любимым коллегам. И так перечислять можно еще бесконечно. Расскажите, если у вас дети, подростки, окончили 9 класс, наверняка уже сделали свой выбор, куда-то документы отправили, поделитесь. Вот у меня были интересные выходные, занимались с сыном вот именно этими манипуляциями, отправляли документы в колледже Мурманской области. Может быть, у вас есть свои интересные новости, чего нам все время в выпусках новостей про региональные и догородские слушать? Уверена, что и у вас у самих есть что рассказать, чем интересным поделиться. Все это, пожалуйста. Ну, а мы пока продолжаем.
1: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

смайлик в финале и поставлен, и обозначен. Виталий пишет: в поселке Туманный по дороге бродит большой медведь, туристов ждет. Спасибо за предупреждение. Друзья, имейте в виду, если отправляетесь путешествовать, Туманный по дорогам медведь бродит, ожидает вас. Уже прям лапы почесывает, видимо.

конечно, наверное, и не стоило рассчитывать, что эфир пройдет без заявки на Рампес. Алекс, в этот раз Алина оказалась первой. Обычно Рампес – это за вашей подписью заявка приходит, а вот, пожалуйста, для Алины Рампеса слушайте.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: В гостях хорошо, а дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысяч рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов, выставочные дома в зверосовхозе. север.sk/skandinavia.ru.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Мы привыкли считать, что бутилированная вода – это эталон чистоты и залог здоровья. Но последние новости из лабораторий заставляют поперхнуться даже самым дорогим Эвианам. Ученые наконец-то смогли рассмотреть то, что раньше было невидимым, и цифры просто запредельные. Это «Две минуты с пользой», Соня Баженова у микрофона. Здравствуйте. Четверть миллиона сюрпризов сейчас вам принесу. В одном литре обычной воды из супермаркета обнаружили в среднем 240 тысяч частиц пластика. Это не просто микро, это нанопластик. Частицы настолько крошечные, что они плевать хотели на все барьеры нашего организма. Если обычный микропластик просто проходит транзитом, то наночастицы ведут себя как настоящие диверсанты. Они прошивают стенки кишечника насквозь. Они всасываются в кровь и разносятся по всем органам. Спокойно проникают через плаценту к плоду и даже прямиком в мозг к нам заглядывают. Пластик сыплется в воду прямо сейчас, когда вы откручиваете крышечку. Трение создает облако невидимой пыли. Или когда бутылка просто стоит на солнце в машине. Исследование показало, что при нагреве и деформации бутылка начинает буквально сбрасывать кожу внутрь вашего напитка. А теперь вопрос. Ну и как после таких новостей не превратиться в конструктор Лего? Ну, друзья, ответ один. Надо завязывать с пластиком на постоянке. Стеклянная бутылка или качественная стальная фляга – это не понты, а вопрос выживания нашей печени и сосудов. И никогда не пейте из пластика, который стоял на жаре. Нагретая PET-бутылка – это химическая бомба замедленного действия. Фильтруйте дома. Хороший многоступенчатый фильтр под раковиной выдает воду чище, чем пластик с полки магазина. С другой стороны, полностью избежать пластика в 2026 году невозможно, он уже везде. Но осознанно вливать в себя по 240 тысяч наночастиц за один

0: Присест – план так себе. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1-655-655.
1: 2 минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: этой.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажной студии «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11». В рубрике «Автохит» у нас Элли Голдинг, трек 15-го года, за который она получила Грэмми в номинации «Сольное исполнение». «Люби меня так, как только ты один и можешь». И опять про сумасшествие, про одновременное присутствие в жизни тьмы и света, какой-то безграничной радости и страха. Вот настолько обострены все ее ощущения, потому что она влюблена. И кажется, что мир, в котором она живет, создан вот им, этим человеком, смотрит и ничего не замечает, ничего не видит вокруг, потому что все кружится перед глазами от переизбытка этого чувства. «Люби меня так, как один ты умеешь любить» в рубрике «Автохит» Элли Голдинг.

Массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой, подтянутой коже, а до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа – ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62, дробь 11.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
1: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power Yoday.
4: Power Yoday продолжается. К нам присоединился Степан, наш слушатель. Желает всем нам легкой рабочей недели и хорошей погоды. Мы, кстати, рабочую неделю только начинаем, а Степан ушел на выходные. Когда мы отдыхали, он работал. Ну вот, да, в жизни по-разному бывает. И еще он делится тем, что там, где сейчас он живет, там зарядили дожди. Так что самое время послушать песню про воду. А у нас и 2 минуты с пользой были про воду. Теперь мы запомнили навсегда, что нужно не из пластика пить, а из стекла. И что ж, послушаем, давайте Даниэлу Пари. Заявка музыкальная от Степана.

Позвонил в студию Михаил. Позвонил, чтобы поздравить коллегу, очаровательную Анну Домушеву. Желает от всех сотрудников и коллег Анне счастья, чтобы мечты сбывались и чтобы жизнь радовала. Ну и в честь такого чудесного события, день рождения Анны, послушаем трек от Кароль Джи и Тиеста. А еще Михаил предупреждает всех слушателей-водителей, чтобы не ехали на Домостроительную, потому что там свободно для проезда только одна полоса, идет мощный ремонт. В общем, сейчас наблюдается на этом участке пути, на Домостроительной, полный коллапс. Так что имейте в виду. Ну и, конечно, еще раз поздравляем Анну Домушеву, замечательную мурманчанку, с днем рождения.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Ситуацию с топливом обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. В регионе работают 76 автозаправочных станций. Заместитель губернатора Ксения Зинатулина отметила, ситуация непростая, но контролируемая. Независимые АЗС вынуждены временно приостановить продажу топлива, либо вводить ограничения на отпускаемый объем. Сети автозаправочных станций «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» ввели временное ограничение по объему отпускаемого топлива, чтобы не допустить перебоев обеспечения критически важных объектов и отраслей. При этом северяне могут приобрести бензин во всех муниципалитетах. На одних заправках не более 30 литров, на других не более 20. По дизельному топливу не более 60. Заправка в канистры временно ограничена практически на всех станциях, сообщает ГТРК «Мурман». Ученые Полярно-Альпийского ботанического сада института продолжают изучать здоровье зеленых насаждений мурманских улиц. В прошлом году ученые провели инвентаризацию деревьев и кустарников проспекта Ленина, улицы Полярной Зори и двух скверов – Центрального и на улице Ленинградской. Результатом кропотливой работы стали подробные рекомендации по уходу за деревьями и кустарниками. Директор ботанического сада, кандидат биологических наук Евгений Боровичев и ученый-секретарь, дендролог Олеся Зотова провели также методическое занятие для сотрудников Мурманского управления дорожного хозяйства. Объяснили, как следует обрезать деревья и кустарники. Практическую обработку научных рекомендаций провели сразу на месте на центральных улицах Мурманска. Как сообщает «Вечерний Мурманск», данные, полученные в результате исследований, возраст, рост, состояние дерева, присвоенный ему индивидуальный номер, занесены в единую геоинформационную систему. Более 15 мероприятий запланировано в рамках 6-го фестиваля «Паблик Арта Рост». В программу входят мастер-классы, арт-прогулки, выставка, встречи с художниками и многое другое. Кроме того, запланированы совместные мероприятия с Центром Родины и Краеведческим музеем. Торжественное открытие фестиваля «Рост», а также День архитектора, состоится в субботу, 4 июля. Напомню, в этом году планируется создание 12 новых арт-объектов в рамках фестиваля «Рост» в Мурманске. Из Мурманска вышел первый в этом году рейс по программе плавучего университета. Об этом рассказали в группе Центра морских исследований. На борту судна академик Борис Петров, студенты и научные работники будут изучать покров и ландшафты Белого моря. Погрузится в историю образования и таяния ледников, научится распознавать опасные геологические процессы, составит цифровые модели дна, выявит особенности подводных ландшафтов. Студенты проведут подводную видеосъемку и возьмут пробы со дна для исследований. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП – летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: эфире Power Today. Программа для ваших приветов, поздравлений, музыкальных заявок. Но не только это звучит на волне Power. Вы делитесь какими-то актуальными вещами, информацией. Спасибо вам за это. Сезон путешествий в разгаре. В самом начале эфира Виталий предупредил всех нас, что в районе Туманного рядом с дорогой гуляет медведь. Так что осторожнее. Вдруг кто-то из ваших знакомых направляется провести туда время, попутешествовать по полуострову. Так вот, может быть, такая неожиданность опасная. А Михаил рекомендует сейчас не ехать в сторону Домостроительной в Мурманске. Там ремонт дорожного полотна. Для проезда только одна полоса открыта. Очень напряженная там сейчас ситуация. Коллапс, так характеризовал Михаил ее. Так что берите на заметку и, конечно, присылайте заявки. Давайте слушать ваши любимые треки. У нас на это еще минут 50 есть, так точно. Потом начнется программа «Круиз-контроль». Отправляйте сообщение в студию через сайт или наше приложение.
1: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам, а Power слушателям. Новый час летних хитов.

Всех нас пишет: поздравляю всех с началом рабочей недели. Пусть нервы будут крепче, чем ваш кофе. Задачи решаются быстрее, чем вы успеваете о них подумать. А начальник вызывает к себе только для вручения премии. Ну, просто суперское пожелание. Есть, конечно, подозрение, что кто-то вам в этом помогал. Может быть, он даже называется искусственный интеллект. Но нет, нет, нет, конечно же, нет. Это все от чистого сердца. И вот прямо сейчас настрочили. Итак, вперед, пока Корению трудовых вершин желает нам Александр. И по этому случаю послушаем трек «Шампань» от Сюзан для вдохновения.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Power

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий. Фарфор. Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей в Мурманске. Плюс 16 градусов. Ветер восточный от 3 до 10 метров в секунду. Завтра нам обещается переменная облачность. Местами будут дожди. Днем возможны даже грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов тепла. Днем до 23. Воздух прогреется в столице Кольского Заполярья 30 июня. Будет переменная облачность ночью без осадков, а вот днем дождь, да, и посмотрела по другим сайтам, там, где по часовая раскладка прогноза погоды, все будет, как мы любим. Вот солнечно и ясно вот с этого момента и примерно до 6 утра, а потом облака и вторая половина дня завтра действительно будет дождливой, но не чрезмерные осадки, разве что в 14 часов будет такая плотность дождя очень высокая, но более-менее, да? То есть, что я хотела отметить, что солнечно у нас, как правило, ночью. Вот в этот раз тоже так случится. Ночью температура воздуха от 10 до 12 выше 0, днем до 21 градуса. Сейчас в городе плюс 16. Спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий, фарфор, летний сет на пляже. 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРДНИП 314-511-011-2014.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

тысячи и тысячи треков, но справедливости ради хочу отметить, что в заявках, конечно, не все они фигурируют. Как правило, речь идет о паре сотен, которые вот на слуху. Тем удивительнее заявка от Игоря, группа Мьюз, нечастый гость на наших волнах. Но некоторые композиции в нашем запасе есть.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник, пиццы 2023-75-30-128-20.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
3: на Power Hit Radio.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
6: Шашлык готовь, время экономь. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power Hyundai.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

Ну, вот мы перейдем в новый час, и там у нас откроется новая программа «Круиз-контроль» в 17 ровно. Так что, если еще не успели заказать, передать привет, кого-то поздравить, буквально несколько минут еще на это есть.

мере будем переходить в вечерний режим. Выставляю джинглы для круиз-контроля уже. И совсем скоро буду вновь приветствовать вас на волне 104.5.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Всем-всем добрый вечер. Программа «Круиз-контроль». Рабочий день завершен. И с чувством выполненного долга отправляемся в сторону дома или других важных дел. Ну и для этого проезд, разумеется, должен быть свободен. Должен, но не всегда так бывает у нас на практике. Вот поэтому и «Круиз-контроль» программа на волне Powerhit Radio, когда мы предупреждаем друг друга, оповещаем о каких-то трудностях в пути. Еще примерно час назад звонили слушатели, говорили, что на домостроительной коллапс из-за того, что для проезда работает лишь одна полоса, идет ремонт дороги, ну вот нужно этот период как-то всем нам благополучно пережить. Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич, сеть мужских парикмахерских «Черная кость» – это стиль и выгода, запись 207050. Информацию о том, что же сейчас происходит, может быть, ДТП или пробка, ремонт, неработающие светофоры или что-то еще. Интересует нас буквально все, что не вписывается в представление о безопасной дороге и быстром пути, так что обязательно рассказывайте. И самый простой способ, конечно, позвоните по номеру телефона в студии 488-448. Для вас работает Мария Фрейман. Желаю всем приятного вечера в компании Powerhit Radio.
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час саммер-хитов.

прислал сообщение в студию, там уточнение о том, что сейчас происходит на домостроительной. Ремонт на домостроительной, конечно, идет, пишет слушатель. Бордюры, пешеходную зону обустраивают, но никакого коллапса там нет. Движение слегка ограничено, но не затруднено. Игорь, спасибо за это пояснение. Ну, я передаю то, что вы сообщаете мне в студию. Так что, чем оперативнее это будет информация, достовернее, тем лучше для всех. Спасибо еще раз.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» Эд Ширан и «Плохие привычки», трек 21-го года. Это о том, что он совершенно обезоружен перед этой девушкой, влюблен, пытается отгородиться от мира, от чужого влияния плохими привычками, но все они ведут к ней. Как бы он ни старался, все равно как сомнамбул идет к ней. Похоже, что на пути бедняги Эда попалась та самая фам-фаталь, роковая женщина, встреча с которой не избежать.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Устали от заоблачных цен на мужские стрижки? В сети парикмахерских «Черная кость» качественный сервис, доступный для каждого. Забудьте о переплатах. Мужская стрижка – 1000 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Традиционная акция «Папа-сын» – 1500 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт приложения и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат – всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас плюс 16 градусов, хотя вот термометр на Коминтерна 7 за окном студии Пархит Радио показывает все 18, однако еще выше слабый термометр сегодня уже не поднимется, все-таки дело к вечеру, а вот завтра, да, завтра будет более благоприятная погода. В Мурманске до 21 градуса, это в дневные часы, а грядущей ночью до 12, переменная облачность нам обещается, и днем велика вероятность дождя ориентировочно с 12 часов и до 17. Все рабочее время практически основное проведем в офисах, но за окном будет дождь. Это завтра. И по всей территории Мурманской области переменная облачность. Тоже местами дождей. Ветер южный, юго-западный умеренный. От 18 до 23 градусов тепла. Завтра у нас по области. В Мурманске сейчас плюс 16.
2: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ну, буквально крик души. Я солидарна с мурманчанкой. Пишет, ремонтируют дорогу и тротуары. И это очень хорошо, но почему такие хлипкие узкие мостки кладут? Пешеходы не успевают по ним перебраться, когда переходят дорогу. Особенно пожилые люди и с колясками. Думаю, что это обращение в первую очередь с тем, кто непосредственно занимается укладкой, рытьем и прочими манипуляциями. Я сама по таким мосткам скачу уже несколько недель. Перекресток молодежь. Я там живу, вот дома по Кольскому проспекту, самое начало проспекта, там сейчас самая горячая ремонтная страда, и все выходные по ночам в том числе работали бригады. Да, замечания по поводу временных вот этих переправ для пешеходов считаю абсолютно справедливым. Круиз-контроль продолжается. Сообщение с информацией о ситуации на дорогах отправляйте в студию Power через сайт или наше приложение. Номер телефона 488-448.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Марк Анкремон, Сирена Бранкада и The Colors, Партенопе.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Лето – время быть ярким и уверенным в себе. Хочется выглядеть безупречно, будь то прогулка по городу или долгожданный отпуск на курорте. «Черная кость» поможет вам в этом, предлагая выгодные акции. Идеальный образ настоящего мужчины. Мужская стрижка – 1000 рублей, папа плюс сын – 1500 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Havail Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
7: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
8: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина, 62, дробь 11.
9: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый, 14.
0: Круиз-контроль.
2: Мужская стрижка, мытье головы и укладка – 1000 рублей в сети парикмахерских «Черная кость». Удобная запись – 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Самые молодые российские автолюбители, которым до 25 лет, чаще всего интересуются покупкой автомобилей возрастом от 10 до 14 лет. Это показало свежее исследование сервиса авто.ру, охватившее период с января по май. По подсчетам экспертов, на подержанные машины возрастом до 14 лет приходится более трети просмотров объявлений. Вторым по популярности возрастным сегментом является диапазон от 10 до 19 лет, доля которого в спросе составляет около 25%. Чаще всего молодежь отдает предпочтение машинам японских, немецких и корейских производителей. Китайские бренды по финансовым причинам фактически не представлены в этой категории. В списке наиболее популярных моделей заметно проявляется доминирование отечественных авто среди более свежих машин не старше 5 лет. Те молодые люди, кто хочет купить автомобиль посвежее в сегменте до 1,5 миллиона рублей, чаще выбирают «Ладу Гранту», «Весту» и внедорожники семейства «Нива».
0: Акселератор.
1: Компания Mitsubishi продолжает подогревать интерес к внедорожнику Pajero следующего поколения. О том, что рамный Pajero вернется в линейку Mitsubishi, официально было объявлено в конце мая. Теперь компания показала свежие тизеры, включая изображение приборки. Вдобавок, Mitsubishi выложила в сеть видео, в котором запечатлено, как новый Pajero без камуфляжа продемонстрировали поклонникам марки. Известно, что новый вездеход является родственником нынешнего пикапа Mitsubishi L200. При этом специально для Pajero была перенастроена подвеска. Среди особенностей внешности – выстроившиеся столбиком светодиодные секции дневных ходовых огней. Плюс головную оптику объединяет довольно широкая светящаяся плашка. Приборка, судя по всему, виртуальная, ее в компании называют мультиметром. В Mitsubishi отметили, что приборная панель включает альтиметр и компас, а также способна отображать в режиме реального времени углы наклона и крена автомобиля и распределение крутящего момента. А вот о технике нового Pajero пока ничего не известно. Премьеру рамного внедорожника проведут осенью. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.

0: Радио. Ваши сообщения с информацией о дорогах в Мурманске принимаются до 18 часов через наш сайт или приложение. Номер телефона 488-448. Но я думаю, что уже постепенно все мы адаптировались к тому, что идут масштабные ремонтные работы дорожного полотна и тротуаров. И как-то с терпимостью, терпением относимся к тому, что вот эти долгие пробки у нас есть. Все понимаем, что если не сейчас, то когда это все дело ремонтировать? Уже и ночами это ремонтируют, пока нет дождя, пользуются моментом. Ну и еще скажу о том, что в информационном канале во ВКонтакте, там опубликован аудиофайл с информацией о том, какие омывайки летние самые классные или концентраты. Как вообще боретесь с этой проблемой, когда выезжаете за город, а там и мошкара, и разогнаться хочется, ну и потом все эти неприятности на стекле, как быстро удается от них избавиться, главное, с помощью каких средств. Есть там некоторые лайфхаки от слушателей, как совсем недорого использовать то, что уже есть, и насколько эффективно это работает, тоже информация имеется. Так что заходите, послушайте аудиофайл, он коротенький, там вот такая подборка всего-всего самого актуального, что прозвучало утром в круиз-контроле. Ну а пока вечерний круиз-контроль продолжается.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость – это не просто парикмахерская, это место, где ценят ваш стиль и время. Пространство, где вы можете расслабиться, насладиться процессом и выйти с уверенностью в себе и новом образе. Приходите в Черную кость и убедитесь сами. Стильно не значит дорого. Мужская стрижка – 1000 рублей. Папа плюс сын – 1500 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каргоби». УГРН 128-770-26-30-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на Фрэш.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: В гостях хорошо. А дом построит строительная компания «Скандинавия Север». Строим в Мурманской области по ценам Пестова. Например, каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. Вся доска строганная, камерной сушки. Профессионализм, широкий выбор проектов. Выставочные дома в зверосовхозе. Север.ск/скандинавия.ру.
8: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
9: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
8: Почему?
9: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
10: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
11: Звоните 707-105.
12: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
8: О, мастер уже пришел.
13: Доброе утро в тайском спа. Дарим полчаса настоящего тайского массажа к вашему сеансу по будням в утренние часы. Условия акции по телефону 566-990. Настоящий тайский массаж в Азия-СПА. Ленина, 69. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей.
15: Любовь с первого взгляда.
14: Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города.
15: Единый номер телефона 20-76-75.
14: Сайт esperanza051.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ этим летом. Стрижка 1000 рублей, 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены на мужские стрижки всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис и уникальная атмосфера. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050. За пультом Power дежурила Мария Фрейман, но моя смена закончилась. Валюсь сейчас в ваши ряды. Буду принимать солнечные ванны, гуляя по проспекту. Всем желаю приятного вечера и всего самого доброго. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каргобель». ОГРН 128-770-26-61. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
11: You are listening to Power Hit Radio.
12: Get the hits.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ Эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. То ясно, то пасмурно, то облачно, но температуры по-мурмански летние, скажем так. Завтра в столице Заполярья днем 17-18 градусов, к вечеру похолодает до 13, и ночью синоптики прогнозируют 11. После обеда возможен небольшой дождь, но в последнее время дожди весьма невнятные, как будто даже приятные. Как бы не сглазить. Ту-ту-ту. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
2: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442. Power Hit Radio 104.

0: 104.5 FM. Feel the power. Power.
1: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
0: Дом обуви. Мы работаем последние дни. Салоны Рикер и С. Оливер еще здесь, но только до 1 июля. Вся обувь дешевле 1000 рублей. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки, женская и мужская обувь. Сумки, рюкзаки, ремни и аксессуары тоже в распродаже. Красивая покупка не всегда дорого. Только до 1 июля вся обувь по цене 995 рублей. Дом обуви. Последние дни работы. Ленина 62/11.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки. Баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
0: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
11: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Бажанова, это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску. 70-25-35. Отправляемся в страну, которая расположена на линии разлома африканской и евразийской тектонических плит. И люди, живущие в этой стране, больше, чем другие европейцы, страдают от землетрясений. За последние 100 лет там их было по меньшей мере 15 серьезных случаев. Они разрушают древние замки и города, которые из-за высокой сейсмической активности уже даже не восстанавливают. А эта страна – настоящая сокровищница древности. И статус всемирного наследия ЮНЕСКО носит немалое количество сооружений. Конечно, сильные и гастрономические традиции, и они очень любимы нами, да и всеми людьми, как мне кажется. Одна только пицца маргарита, чего стоит, да паста, а пармезан – это ж любовь любовная. И мы, конечно, в Италии. Италия, кстати, сильна и своими музыкантами. Итальянцы, в принципе, музыкальная нация. Но на верхней строчке национального iTunes-чарта своих нет. Кэти Перри с треком «Watch It Burn» – лидер итальянского iTunes-чарта. Это мощный трек о некоем внутреннем переломе и освобождении от прошлого. Сама Перри говорит, что песня как будто состоит из двух частей. Сначала она достаточно откровенна, чтобы признать, через что проходит, а потом достаточно смела, чтобы поделиться этим с миром. Золото итальянского iTunes-чарта. Кэти Перри – «Watch It Burn».

0: спонсор рубрики «Студия философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото чарта.
2: Золото чарта.
1: Золото чарта.
2: Золото чарта.
1: Золото чарта.
2: Thank you.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
0: Контраст, яркость, насыщенность. Настрой свое лето вместе с

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. То ясно, то пасмурно, то облачно. Но температуры по-мурмански летние, скажем так. Завтра в столице Заполярья днем 17-18 градусов. К вечеру похолодает до 13, и ночью синоптики прогнозируют 11. После обеда возможен небольшой дождь, но в последнее время дожди весьма невнятные, как будто даже приятные. Как бы не сглазить. Ту-ту-ту. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, ОГРНИП 318-519-400-213-55. Today's hit music. Power Hit Radio.

Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа. Сомова, 11. Француженка Симон, урожденная Леа Симончини, сегодня появится в рубрике «Romantic Collection». Интересно то, что она родилась с небольшой патологией голосовых связок, перенесла операцию, и поэтому, как она сама говорит, ее голос стал таким примечательным. У слушателей Power Hit Radio сейчас будет возможность оценить, насколько соответствует ее заявление тому, что мы услышим. «Ту-ли-ду» в январе 2019 года Симон представила ее в национальном французском отборе Евровидения и получила отличные отзывы. Ее исполнение назвали тогда рождением нового голоса. Тогда Симон победила в своем полуфинале, а в финале заняла только второе место. И сейчас, спустя 7 лет, и мы имеем возможность оценить песню. А может, кто-то уже давно это сделал. «Ту-ли-ду» Симон в рубрике «Romantic Collection».

Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой, подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа. Ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. То ясно, то пасмурно, то облачно. Но температуры по-мурмански летние, скажем так. Завтра в столице Заполярья днем 17-18 градусов, к вечеру похолодает до 13, и ночью синоптики прогнозируют 11. После обеда возможен небольшой дождь, но в последнее время дожди весьма невнятные, как будто даже приятные. Как бы не сглазить. Ту-ту-ту. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков – 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями, было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: You're listening Power Hit Radio. Power Hit Radio. 104.5 FM.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Another EDD, like it.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is PowerPlay. Stay tuned on Power Heat Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, done for you.

0: is power.
1: Turn on the power.
0: Power.
1: On Power Hit Radio.
2: В Мурманске 1 час. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Griffin и Julia Church. Spin Miss Lovely.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Jubel, our

0: The radio station. This is Power Hit Radio. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Classic. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Class Frequencies, Live It All.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Heat Radio.
2: Check this out.
1: Powerhit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.